серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают псы торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.